Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Здравствуйте! С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего.

0: Реклама. Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
1: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
2: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
3: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
4: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Ну хотя бы, кажется, так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста, и мамы, понимая, не тревожат нас и ждут и врут опять немножечко соседей.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе, а вернуться к себе одному. Это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Дорожное радио представляет.
9: Яркое приключение для всей семьи.
10: Я покажу тебе мир.
11: Обалдеть!
9: Большое кино про большие машины.
12: Грузовики, за работу!
9: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Дорожное радио.

0: Реклама. Купи многое, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности Череповец, проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
2: Дорожное радио.

0: Реклама. Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
1: Здравствуйте, с вами говорит представитель вашего мобильного оператора. У нас проходит акция по подключению новой услуги, которая поможет вам совершать больше звонков и платить за это меньше.
2: Так начинается каждый третий телефонный обман в нашей стране. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Сразу после этого вы можете лишиться денег на счете. Кладите трубку. Если вы стали жертвой преступления, сообщите об этом полиции по телефону 02.
3: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
4: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
5: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любицкая, 26. 611-100.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году, а сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров. Крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей. Плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов. И более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» — это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку – до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах – свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» – это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Успел. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
10: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
11: А давай, только шашлык еще возьмем.
10: А где самый вкусный?
11: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
12: Чижик!
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Дорожное радио представляет.
14: Большое кино про большие машины.
15: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Дожму я!
15: На газ или на тормоз?
14: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Большая удача в «Мармеладе»!
1: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
0: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
1: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
2: Подробности об организации акции, правила проведения, количество подарков, срок, месте и порядке получения на сайте ch.tr-marmelad.ru.
3: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
4: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
5: Дом построил, утеплил и к отделке приступил. Гипсокартон, крепеж, раскладки, порожки, плинтусы и краски. Для плитки профиль и обычный. Сухие смеси, уголки. Все это буду я опять в «Профистрое» покупать.
6: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
7: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02.
9: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус». Да!

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Новый закон.
4: Президент Владимир Путин подписал закон о создании 6-й горной зоны в России. Казино появится в Республике Алтай в Майменском районе на территории всесоюзного курорта Манжирок. Власти региона рассчитывают, что зона создаст порядка 1000 новых рабочих мест и будет приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей ежегодно. Средства планируют направить на социальные сферы образования, здравоохранения и поддержку семей.
3: Россия.
4: В Свердловской области автомобильное сообщение временно ограничили с 19 населенными пунктами из-за весеннего половодья. Всего было затоплено 7 мостов, еще один разобран на период паводка. Как передают агентство «Интерфакс», в отрезанных от большой земли селах и деревнях заранее сформировали запасы продуктов и медикаментов, работает постоянная телефонная связь. Для жителей подтопленных территорий также организовали круглосуточные дежурства спасателей, лодочные и паромные переправы.
3: Мир.
4: Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о завершении боевых действий против Ирана. В документе говорится, что перестрелок между американскими и иранскими силами не было с 7 апреля, а боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекращены. При этом Дональд Трамп отметил, что угроза со стороны Ирана сохраняется, и американские войска остаются в регионе.
3: Футбол.
4: Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда обыграла ЦСКА в Москве со счетом 3-1. Тем самым «Зенит» прервал безвыигрышную выездную серию, а армейцы продлили период без побед до 5 игр. Теперь петербуржцы на 2 балла опережают «Краснодар», который в воскресенье играет в Тольятти с «Акроном». В борьбе за бронзу премьер-лиги «Спартак» проиграл крыльям «Советов», а «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1, тем самым не сумев воспользоваться осечкой красно-белых.
3: Дороги.
4: Госавтоинспекция по всей стране работает в усиленном режиме из-за майских праздников. Одна из основных целей – проверка водителей на состояние опьянения. Поэтому особое внимание инспекторы уделяют местам отдыха, дачным массивам и трассам, ведущим за город. Массовые проверки идут в Кировской, Ульяновской, Тамбовской, Курганской, Мурманской областях, Башкортостане и других регионах. Также ГАИ проверяет соблюдение правил перевозок юных пассажиров и следит за безопасностью мотоциклистов по открытии ими сезона. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
2: Череповец, встречай! Некрасовские бани. Новый формат. Общественные бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
3: Ты любишь покорять природу? Твоя стихия – леса и озера? Ты мастерски бьешь без промаха? Твой улов вызывает зависть друзей? И если нет предела совершенству, всегда стремись на уровень выше. Пришла пора готовиться к весенней охоте. В магазине «Медведь» найдете все необходимое. Действует система скидок. Ждем вас по адресам. Город Вологда, улица Гагарина, дом 41. Город Череповец, Октябрьский проспект, дом 38.
4: Чтобы радовала краска, никогда не подводила, вы в Ершовке выбираете бренд надежный «Тиккурила». Легендарная краска с финским акцентом и европейским качеством. Большая палитра цветов, стойкость и экологичность. База «Ершовка». Химиков 8Б.
5: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
11: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
12: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
13: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203. Код города 82-02.
14: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте хавейл.ру.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.
14: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Реклама. Доступный и безопасный отдых без виз и перелетов. Это возможно. В аквапарке «Радужный» всегда тепло и солнечно, как на курорте. Бассейны с гидромассажем, водные горки, соляная комната, сауны и хамам. У нас вы освободитесь от тяжести рабочих будней и отлично отдохнете. Аквапарк «Радужный». Шекснинский, 4. Телефон 31-45.
1: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики, техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая, 26. 611-100.
2: Кондитерская фабрика «Атак» поздравляет с великим праздником – Днем Победы. Это самый значимый, вечный и объединяющий многие поколения праздник. Пусть этот день вновь напомнит всем нам о том, какой ценой было отвоевано мирное небо. Низкие поклоны и огромная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их героизм и великий подвиг. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Кондитерская фабрика «Атак» желает вам благополучия и мирного неба над головой, счастья, спокойствия и крепкого здоровья вашим родным и близким.
3: Купи многое, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности Череповец, проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
4: Мир, где отходы не мусор, а ценное сырье, которое используется снова и снова. Мир, в котором участвует каждый. Экономика замкнутого цикла. Президент поставил национальную цель. К 2030 году сортировка 100% отходов и сокращение отходов, направляемых на захоронение, вдвое.
5: Сдайте анализы в медицинских центрах «Надежда». Более 1000 видов, включая ДНК-экспертизу. Экспертное качество и доступные цены. Череповец, медицинские центры «Надежда». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Дом построил, утеплел и к отделке приступил. Гипсокартон, крепеж, раскладки, порожки, плинтусы и краски. Для плитки профиль и обычный. Сухие смеси, уголки. Все это буду я опять в «Профистрое» покупать.
7: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Реклама. Череповец, встречай! Некрасовские бани – новый формат общественной бани. Русский бар – современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
1: Для террасы, для новой нужна мне доска, чтоб красивая, прочная и на века.
2: Я советую лиственницу из Сибири. Будет ваша терраса красивее всех в мире.
1: Элегантная, влагоустойчивая, прочная и экологичная. Все это она – террасная доска из сибирской лиственницы. База стройматериалов – Ершовка, на Химиков 8Б.
3: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
4: Девчонки! В Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого. А пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне. На первом этаже. Салон штор «Лайм».
5: Большая удача в «Мармеладе».
6: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
5: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
6: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
7: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте chet.rc-marmelad.ru.
8: Вам лучшие виды Череповца. Детям море веселья. Всем отличное настроение. Колесо обозрения «Звезда Череповца» и комплекс призовых аттракционов ждут вас на набережной. Романтика, высоты и азарт веселья для всей семьи. Работаем ежедневно. «Звезда Череповца» на набережной. Узнайте больше ВКонтакте. Колесо Череповец. Для детей старше 6 лет.
9: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима мотоцикл. Техноленд на безымянный.
10: Супер отдых для семьи.
9: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
11: Артроскопия в МЦ «Надежда». Пластика передней крестообразной связки. Удаление кисты Бейкера, бурсита, туннельный синдром. УВТ. МЦ «Надежда», Череповец, Металлургов 19Б, телефон 57-12-12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй Мира 2.
13: Организатор ООО «Град Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ОИН «Стамарт-сервис». Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

чисто, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

0: имена победы. Памяти героев посвящается.
1: За годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза были удостоены 18 уроженцев Череповца и района, 7 посмертно. Среди тех, кто получил награду при жизни, был летчик Степан Данилов, командир 56-го краснознаменного истребительного авиационного полка 1-й истребительной авиационной бригады 1-й армейской группы, родился в деревне Коротово, ныне Череповецкого района Вологодской области. В 22 года, в 1931-м, был направлен в Сталинградскую военную школу летчиков.
2: Звание Героя Советского Союза Степан Данилов получил еще до начала Великой Отечественной войны. В 1936 году Данилов добровольцем участвовал в борьбе испанского народа против фашизма. Тогда он был удостоен медали за отвагу и ордена Красного Знамени. Позднее, в 1939-м, будучи уже командиром авиаполка, Данилов участвовал в боях на Халкинголе. Летчики полка уничтожили около 80 вражеских самолетов. На счету самого командира было 6 сбитых вражеских истребителей и 2 бомбардировщика. За эти бои Степану Данилову и присвоили звание Героя Советского Союза. Это произошло в ноябре 1939-го.
1: А дальше была Великая Отечественная война. Данилов участвовал в ней с первых ее дней. К этому моменту опытному командиру было присвоено звание полковника и верен истребительный корпус противовоздушной обороны. Погиб летчик через несколько дней после победы 24 мая 1945 года в авиакатастрофе под Ригой. В память о герое его имя присвоили Череповецкой школе и улице. В селе Шухово Череповецкого района установлен памятник. На здании Сосновской школы Череповецкого района установлена мемориальная доска.

0: Реклама. Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
1: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
2: Супер отдых для семьи.
1: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
3: Вот и строительный сезон. Нужно мне достроить дом. Стены нужно утеплить, сайдингом потом обшить. Водосток установить, сухие смеси, краску. Плинтусы купить. Не буду время терять. В «Профистрой» поехал материалы покупать.
4: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
5: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с UF-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно.

0: на ладони, а рядом тот самый человек.
1: Звезда Череповца – колесо обозрения на набережной. Захватывающие виды, уютные кабинки для романтического вечера.
0: А чтобы эмоции зашкаливали, рядом призовые аттракционы для всей семьи.
1: Узнайте больше в группе ВКонтакте «Колесо Череповец». Или просто приходите на набережную. Для детей старше 6 лет.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Водители смогут получать копии записей с дорожных камер при ДТП, а также документов и фотографий уже с 13 мая. Это следует из закона, утвержденного президентом Владимиром Путиным. Документ устраняет правовой пробел, который позволял участникам административных дел только смотреть материалы, но не снимать с них копии. После вступления закона в силу, водители, пострадавшие и их представители смогут делать копии материалов за свой счет и приобщать их к заявлению при необходимости.
0: Россия.
1: Власти Туапсе обещают очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня. Такое заявление глава Туапсинского округа Сергей Бойко сделал в телеэфире. По его словам, из 90 километров береговой линии округа пострадал только один пляж. Его приведут в порядок к началу лета. Отмечу, что в ночь на 1 мая в морском терминале Туапсе произошел 4 середины апреля пожар. Причиной стала атака беспилотников. К середине дня пожарные собрали и вывезли свыше 13 тысяч кубометров мазута, каменномазутной и водомазутной смеси.
0: Мир.
1: Движение транзитных поездов в Калининград и обратно временно приостановилось. Причиной стала авария на Литовской железной дороге. В ночь на 3 мая там сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона с метанолом. Никто не пострадал, опасности от груза нет, однако в пути задержались более 20 составов. Среди них и российские поезда. Из Калининграда до Адлера и Москвы, а также обратный рейс Москва-Калининград. Для тех, кто должен был отправляться из Минска и Смоленска, подготовили резервные составы. Отмечу, что информацию об изменениях расписания федеральная пассажирская компания присылает по СМС.
0: Дороги.
1: МВД России назвало регионы самыми безопасными дорогами. Регионами с наименьшим числом погибших стали Чукотка, Москва и Санкт-Петербург. Показатели в них варьируются от 0 до 0,37 погибших на 100 тысяч населения. Это в несколько раз ниже средних показателей по стране. В десятку регионов с наиболее высоким уровнем смертности в ДТП вошли Республика Тыва, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область, а также Кабардино-Балкария, Приморский край, Амурская область, Адыгея, Ингушетия и Рязанский регион. В ведомстве связали это состояние дорог, высокими скоростями и уровнем дисциплины автомобилистов. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Теплицу в профиль-центре покупаешь, три подарка получаешь. 54, 54, 54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
1: Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи, это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
3: Семена посадил, поливал, собирал урожай. Теперь 8 лет. Отдыхай.
4: Статья 231 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.
5: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце. 676-121. 676-121.
6: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
7: Вот и строительный сезон. Нужно мне достроить дом. Стены нужно утеплить, сайдингом потом обшить. Водосток установить, сухие смеси, краску, плинтусы купить. Не буду время терять. В «Профистрой» поехал материалы покупать.
8: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
9: Большая удача в «Мармеладе».
10: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
9: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
10: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
11: Подробности об организации акции, правила проведения, количество подарков, срок отнести порядки и получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02.
13: Дорожное радио.

мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки, ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте! И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
4: Успел.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
9: О, Инстамарт-сервис. Москва, УГРН 118-774-649-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Купи многое, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности Череповец, проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
1: Доступный и безопасный отдых без виз и перелетов. Это возможно. В аквапарке «Радужный» всегда тепло и солнечно, как на курорте. Бассейны с гидромассажем, водные горки, соляная комната, сауны и хамам. У нас вы освободитесь от тяжести рабочих будней и отлично отдохнете. Аквапарк. Парк «Радужный», Шекснинский, 4, телефон 31-45.
2: Винтовые сваи в профиль-центре, собственное производство, качество, цена 54-54-54.
3: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
4: Я не Джеймс Бонд, я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в «Джинс-стиль». Сильные и качественные модели на любой случай. «Джинс-стиль», ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
5: Череповец, встречай! Некрасовские бани. Новый формат. Общественные бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
6: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
7: Ты любишь покорять природу? Твоя стихия – леса и озера. Ты мастерски бьешь без промаха. Твой улов вызывает зависть друзей. И если нет предела совершенству, всегда стремись на уровень выше. Пришла пора готовиться к весенней охоте. В магазине «Медведь» найдете все необходимое. Действует система скидок. Ждем вас по адресам. Город Вологда, улица Гагарина, дом 41. Город Череповец, Октябрьский проспект, дом 38.
8: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая, 26. 611-100.
9: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
11: Дорожное радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце. 676-121. 676-121.
1: Швеллер. Уголок. Труба. Арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните. 54-54-54.
0: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки? А идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
2: Организатор ООО «Град-Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
4: Супер отдых для семьи.
3: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
5: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски. Не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
6: Девчонки, в Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого, а пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне, на первом этаже. Салон штор «Лайм».
7: Большая удача в «Мармеладе».
8: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
7: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
8: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
9: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, срок, месте и порядке получения на сайте ch.tr@marmelad.ru.
10: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
11: Альпийские, баварские, французские.
12: Сережа, что ты делаешь?
11: Путешествую.
12: С открытым ртом и причмокивая?
11: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
13: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
14: «Мясной гурман».
15: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
16: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
17: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский» – якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Приамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Плохая память, головная боль, Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Дорожное радио представляет.
16: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
17: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
16: Добронравов, Шукшина, Быстров.
18: Нам проводник нужен.
16: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Пицца-фабрике 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J-Q J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: О, Катан, 162 1 2 2 2 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ 2 ││ бьешь без промаха, твой улов вызывает зависть друзей. И если нет предела совершенству, всегда стремись на уровень выше. Пришла пора готовиться к весенней охоте. В магазине «Медведь» найдете все необходимое. Действует система скидок. Ждем вас по адресам: город Вологда, улица Гагарина, дом 41, город Череповец, Октябрьский проспект, дом 38.
2: Дом построил, утеплил и к отделке приступил. Гипсокартон, крепеж, раскладки, порожки, плинтусы и краски. Для плитки профиль и обычный. Сухие смеси, уголки. Все это буду я опять в «Профистрое» покупать.
3: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
4: Вы знали, что онкологические заболевания излечимы в 90% случаев, если болезнь вовремя диагностировать? И так со многими другими заболеваниями, которые можно выявить во время диспансеризации. Пройти ее можно в любой будний день. Согласно закону, работодатель обязан его оплатить. Внесите диспансеризацию в свои планы. Национальный проект здравоохранения.
5: Дискотека 2000-х только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи, это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
6: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
7: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
8: Построить свой шикарный дом и жить легко, красиво в нем. В Ершовке материал, что надо. Бери дешевле все со склада.
9: Уютный дом и любимая баня из дерева начинаются с визита на базу Ершовка. Ждем вас на Химиков 8Б.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
11: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлюс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
3: Россия.
4: Пособие по беременности для российских студенток и аспиранток выросло почти в 4 раза, до 96 тысяч рублей в среднем. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, ранее выплата была привязана к стипендии, теперь она рассчитывается от регионального прожиточного минимума. Получить деньги могут студентки очной формы обучения. Это право распространяется и на иностранных студенток, а также лиц без гражданства, которые постоянно живут в России и имеют разрешение на временное проживание или вид на жительство.
3: Здравоохранение.
4: Передвижные аптеки в пробном режиме начнут торговать лекарствами с 1 сентября. Эксперимент в ряде российских регионов продлится 3 года. Все это время аптечные пункты на колесах будут работать только в тех населенных пунктах, где нет стационарных аптек и фельдшерско-акушерских пунктов. Это следует из утвержденного президентом России закона. Ожидается, что один мобильный аптечный киоск сможет обслуживать до 50 деревень и сел. Правила параллельного импорта компьютеров и комплектующих изменятся с 27 мая. Как передает агентство РБК, из разрешенного списка Министерства промышленности и торговли исключило ноутбуки, системные блоки, накопители и серверное оборудование ряда иностранных брендов. Ввозить их можно будет только с разрешения производителя. Ведомство объясняет такие изменения тем, что в России уже выпускаются свои аналоги.
3: Футбол.
4: Петербургский «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда обыграла ЦСКА в Москве со счетом 3-1. Тем самым «Зенит» прервал безвыигрышную выездную серию, а армейцы продлили период без побед до 5 игр. Теперь петербуржцы на 2 балла опережают «Краснодар», который в воскресенье играет в Тольятти с «Акроном». В борьбе за бронзу премьер-лиги «Спартак» проиграл крыльям «Советов», а «Локомотив» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1, тем самым не сумев воспользоваться осечкой красно-белых.
3: Дороги.
4: Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил в силу 3 мая. Такую меру ввели до конца будущего года. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Девчонки, в Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого, а пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне, на первом этаже. Салон штор «Лайм».
7: Доступный и безопасный отдых без виз и перелетов. Это возможно. В аквапарке «Радужный» всегда тепло и солнечно, как на курорте. Бассейны с гидромассажем, водные горки, соляная комната, сауны и хамам. У нас вы освободитесь от тяжести рабочих будней и отлично отдохнете. Аквапарк «Радужный», Шекснинский, 4, телефон 31-45.
8: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
9: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
10: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
11: Вам лучшие виды Череповца. Детям море веселья. Всем отличное настроение. Колесо обозрения «Звезда Череповца» и комплекс призовых аттракционов ждут вас на набережной. Романтика, высоты и азарт веселья для всей семьи. Работаем ежедневно. «Звезда Череповца» на набережной. Узнайте больше ВКонтакте. Колесо Череповец. Для детей старше 6 лет.
12: ФГДС и колоноскопия в Надежде. Японское оборудование, опытные специалисты. Без боли, под наркозом. Видеокапсульная эндоскопия, биопсия, удаление полипов, анализ на Хеликобактер. МЦ «Надежда», Череповец, Металлургов 19Б, телефон 57 12 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я не Джеймс Бонд. Я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в «Джинс-стиль». Сильные и качественные модели на любой случай. «Джинс-стиль», ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
14: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 8202.
15: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов» «Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Успел.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
14: А давай, только шашлык еще возьмем.
13: А где самый вкусный?
14: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
15: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: Дорожное радио представляет.
18: Большое кино про большие машины.
19: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
20: Да жму я!
19: На газ или на тормоз?
18: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения вспомним музыкальные новинки апреля. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Череповец, встречай! Некрасовские бани. Новый формат. Общественные бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
4: Если ты дома не чинишь проводку, дом попадает в пожарную сводку. Только без паники, страх неуместен, номер пожарной охраны известен. Выйди из дома, взяв ценные вещи. Если огонь полыхает зловеще, в эти минуты пожарный расчет не опоздает и не подведет.
5: Телефоны экстренных служб 101 или 112 с мобильного.
6: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
7: Организатор ООО «Град-Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски. Не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
9: Помните это чувство, когда город внизу, как на ладони, а рядом тот самый человек?
10: Звезда Череповца – колесо обозрения на набережной. Захватывающие виды, уютные кабинки для романтического вечера.
9: А чтобы эмоции зашкаливали, рядом призовые аттракционы для всей семьи.
10: Узнайте больше в группе ВКонтакте «Колесо Череповец» или просто приходите на набережную.
11: Для детей старше 6 лет.

0: тачки.
1: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Марден по телефону в Вологде 51 55 99.
2: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54, 54, 54.
3: Забор я покрасить чуть не забыла. В Ершовке хорошую краску купила. Чтоб ярко, красиво и выгодно было, всегда выбирайте себе «Тикурила».
4: Целая палитра экологически чистых, стойких и ярких красок «Тикурила» на базе «Ершовка». Химиков 8Б.
5: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с UF-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200 203. Код города 8202. Дорожное радио.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в дорогу, чтоб он в сторонке мирно спал. Возьмите музыку в дорогу,

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
6: Крутятся диски.
5: Наступил последний месяц весны. Уже совсем скоро лето. Время поездок, отдыха и теплых прогулок под любимую музыку на волнах Дорожного радио. А пока предлагаю вспомнить, какие яркие новинки подарил нам апрель. Дмитрий Маликов, «Девушка в кокошнике». Легкая, по-весеннему теплая композиция с народными мотивами, которая уверенно уже успела вам полюбиться.

0: Кстати, накануне Стас Ярушин заглянул в нашу субботнюю программу «Посиделки». Вместе с Никитой Леоновым они обсудили новую программу, музыку и современные тренды. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
1: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
2: Доступный и безопасный отдых без виз и перелетов. Это возможно. В аквапарке «Радужный» всегда тепло и солнечно, как на курорте. Бассейны с гидромассажем, водные горки, соляная комната, сауны и хамам. У нас вы освободитесь от тяжести рабочих будней и отлично отдохнете. Аквапарк «Радужный», Шекснинский 4, телефон 31-45.
3: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
4: Сдайте анализы в медицинских центрах «Надежда». Более 1000 видов, включая ДНК-экспертизу. Экспертное качество и доступные цены. Череповец, медицинские центры «Надежда». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успел.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио.

0: имена победы. Памяти героев посвящается.
1: За годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза были удостоены 18 уроженцев Череповца и района, семеро посмертно. Одним из таких героев был летчик Михаил Жуков. Уроженец деревни Ружбова, ныне Череповецкого района Вологодской области, в ряды Красной Армии вступил в 1938 году. На тот момент ему было 22 года, а первый боевой вылет совершил 22 июня 1941. А уже 29 июня, прикрывая в составе истребительной группы подступы к Пскову, Жуков вступил в бой с вражескими бомбардировщиками.
2: Это было один из первых таранов Великой Отечественной войны. На своем истребителе И-16 младший лейтенант Михаил Жуков вступил в поединок с фашистским асом. Он очередью поджег немецкий бомбардировщик, который задымил и стал снижаться, но добить вражеский самолет летчик не смог, кончились патроны. Тогда Жуков пошел на таран, заставил его прижаться к земле и пикированием загнал самолет в Псковское озеро. Это был третий боевой вылет Жукова. В июле 41-го ему присвоили звание Героя Советского Союза. К слову, сам летчик ничего удивительного в том бою не увидел, сказав, что техника техникой, а на войне нужно уметь и в рукопашную.
1: Михаил Жуков совершил 286 боевых вылетов. В 66 воздушных боях сбил 9 вражеских самолетов лично и 5 в группе. Он воевал до 12 января 1943-го. Погиб в первые часы начала боев по прорыву блокады Ленинграда. В разгар боя в бензобак попал снаряд, и самолет Жукова взорвался в воздухе. В Череповце именем героя названа улица. В селе Абаканово Череповецкого района установлен бюст летчика. Открытые мемориальные доски в селе Шухово Череповецкого района, на зданиях центра на улице Жукова 2 и 14-й Череповецкой школы.

0: Реклама. Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
1: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки? А идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
2: Организатор ООО «Град Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Купи много, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности Череповец, проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
4: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
5: Ты любишь покорять природу? Твоя стихия — леса и озера. Ты мастерски бьешь без промаха. Твой улов вызывает зависть друзей. И если нет предела совершенству, всегда стремись на уровень выше. Пришла пора готовиться к весенней охоте. В магазине «Медведь» найдете все необходимое. Действует система скидок. Ждем вас по адресам: город Вологда, улица Гагарина, дом 41, город Череповец, Октябрьский проспект, дом 38.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
11: Большая удача в «Мармеладе».
12: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
11: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
12: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
13: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, срок отнести порядки и получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
14: Теплицу в профильцентре покупаешь — три подарка получаешь. 54-54-54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
15: Подробности у продавцов-консультантов.
16: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
17: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: Русское радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: Россия.
4: Список профессий для альтернативной гражданской службы расширился на четверть. С 3 мая перечень включает 363 позиции. Среди новых специальностей врачисты, неврологи и офтальмологи, также альтернативную гражданскую службу теперь можно проходить по рабочим профессиям. Газосварщика, токаря, электрика, такелажника. Появились в списке и узкоспециализированные должности. Водолазов, лесных пожарных, синоптиков, настройщиков пианино и роялей, костюмеров и так далее.
3: Новый закон.
4: В России вводят ограничения на использование технологий искусственного интеллекта во время выборов. Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать в предвыборной агитации изображения или голоса людей, созданные с помощью нейросетей. Это касается в том числе ушедших из жизни людей или вымышленных персонажей. Использовать цифровой образ реального человека можно будет только при наличии его письменного согласия. При этом разрешено использовать цифровые образы и голоса самих кандидатов.
3: Туризм.
4: Воздух Туапсе и водопроводная вода соответствуют гигиеническим нормативам, об этом заявил Роспотребнадзор. Как передают сообщения ведомства РИА Новости, усиленный мониторинг проводится в отношении всех водоисточников, которые снабжают город. Воду для анализа берут в 10 километрах от места аварии, что исключает прямое влияние загрязнений.
3: Мир.
4: Иран направил США новое мирное предложение из 14 пунктов, смягчив свои требования по ключевым вопросам. Как отмечает издание «Коммерсант», Тегеран теперь готов обсуждать открытие Ормузского пролива наряду с гарантиями прекращения атак и снятия блокады. В ответ на это американский президент Дональд Трамп высказал сомнения в достижении соглашения. В Тегеране же настаивают на полном завершении активной стадии конфликта в течение месяца.
3: Транспорт.
4: В Верхней Пышме продолжают готовить вагоны поездов будущей высокоскоростной магистрали от Москвы до Петербурга. На заводе «Уральские локомотивы» завершили окраску первых трех вагонов. Они будут черно-серого цвета с эффектом металлик. Состав и технологии разработаны специально, чтобы защитить поезд, который должен разогнаться до 400 км в час. Теперь окрашенные вагоны отправляются в сборочное производство для монтажа оборудования. До конца года планируется собрать первый восьмивагонный состав будущей высокоскоростной магистрали. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
1: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
2: Девчонки, в Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого, а пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне. На первом этаже. Салон штор «Лайм».
3: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
4: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный. Супер отдых для семьи. Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54, 54, 54.
6: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая, 26, 611, 100.
7: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
8: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил. Профнастил себе купил. Он не требует покраски. Не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
9: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.
10: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой. И за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят. А последняя, эх, западает.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Дорожное радио представляет.
15: Яркое приключение для всей семьи.
16: Я покажу тебе мир.
17: Обалдеть!
15: Большое кино про большие машины.
18: Грузовики, за работу!
15: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54, 54, 54.
6: Вот и строительный сезон. Нужно мне достроить дом. Стены нужно утеплить, сайдингом потом обшить. Водосток установить, сухие смеси, краску, плинтусы купить. Не буду время терять. В «Профистрой» поехал материалы покупать.
7: Череповец, Заречная, 4, магазин «Профистрой».
8: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце. 676-121. 676-121.
9: Большая удача в «Мармеладе»!
10: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
9: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
10: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
11: Подробности об организации акции, правила проведения, количество подарков, срок отнесения и порядке их получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
12: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: птицы летать не умеем.
1: Родители, не оставляйте детей возле открытых окон. Помните, москитные сетки не спасают от падения. Берегите детей.
2: Череповец, встречай! Некрасовские бани – новый формат общественной бани. Русский бар – современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
3: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
5: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
12: Дорожное радио.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: простил, а он простил.
1: Реклама.
2: Теплицу в профильцентре покупаешь, три подарка получаешь. 54-54-54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
3: Подробности у продавцов-консультантов.
4: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо...

0: консультироваться со специалистом.
1: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
3: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
4: О главном.
3: Водители смогут получать копии записей с дорожных камер при ДТП, а также документов и фотографий уже с 13 мая. Это следует из закона, утвержденного президентом Владимиром Путиным. После вступления закона в силу, водители, пострадавшие и их представители смогут делать копии материалов за свой счет и приобщать их к заявлению при необходимости.
2: Здравоохранение.
3: В России начали действовать официальные критерии качества и эффективности биологически активных добавок. Теперь такие товары могут оставаться в продаже, только если одновременно соблюдены три условия. У производителя есть свидетельство о госрегистрации, на упаковку нанесена маркировка «Честный знак», а состав и безопасность подтверждены российской аккредитованной лабораторией. Кроме того, для каждой добавки требуется документально подтвержденная эффективность.
2: Россия.
3: Летчикам и шахтерам пересчитывают пенсии. Майские прибавки полагаются пенсионерам, которые работали в составе летных экипажей гражданской авиации или в угольной промышленности, горноспасателям, проходчикам и так далее. Доплату назначают тем, у кого есть необходимый стаж на вредных производствах. Перерасчет проводят 4 раза в год. Размер доплаты индивидуален, однако в среднем это от 2 до 8 тысяч рублей ежемесячно.
2: Мир.
3: Литва закрыла путь российским и белорусским фурам, если в их штатных баках остается более 200 литров солярки. Такой запрет вступил в силу 3 мая. Власти Литвы утверждают, что большегрузы нелегально сливают топливо для перепродажи и тем самым ежемесячно лишают прибалтийскую страну 2 с лишним миллиона евро налогов. Отмечу, что схожие ограничения ранее ввели Латвия, Польша и Финляндия.
2: Транспорт.
3: Американская компания Tesla запустила серийное производство своего электрического грузовика спустя 9 лет после премьеры седельного тягача Semi. Все это время грузовики на электроходу проходили тестовую эксплуатацию в крупных компаниях. Главная особенность экологичной фуры в том, что водительское кресло находится по центру кабины. По бокам от руля находятся экраны, на которые выводятся изображения с наружных камер. По заверениям разработчиков, грузовик Semi способен проехать до 800 км с полной загрузкой, которая превышает 37 тонн. А динамику разгона компания Tesla называют соответствующие легковым автомобилям. Это были новости. Дорожное радио вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54 54 54.
2: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
3: Концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.
4: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203, код города 8202.
5: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить фасад дома, а идеи для дома помогут вам в этом. Только в мае сайдинг Grand Line корабельный брус серый всего за 219 рублей. Идеи для дома. Кадуй Мира 2.
1: Организатор ПО Град Сити. Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
3: Купи многое, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности «Череповец», проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
4: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
5: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна, Тимохина 7.
6: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
7: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. «Лофт Мотор». Любицкая, 26, 611, 100.
8: Ты любишь покорять природу? Твоя стихия — леса и озера. Ты мастерски бьешь без промаха. Твой улов вызывает зависть друзей. И если нет предела совершенству, всегда стремись на уровень выше. Пришла пора готовиться к весенней охоте. В магазине «Медведь» найдете все необходимое. Действует система скидок. Ждем вас по адресам: город Вологда, улица Гагарина, дом 41. Город Череповец, Октябрьский проспект, дом 38.
9: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
10: Я не Джеймс Бонд. Я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в «Джинс-стиль». Стильные и качественные модели на любой случай. Джинс-стиль. ТЦ «Танго». Пионерская, 16А.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Эльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Теплицу в профиль-центре покупаешь, три подарка получаешь. 54, 54, 54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
1: Подробности у продавцов-консультантов.
2: Артроскопия в МЦ «Надежда». Пластика передней крестообразной связки. Удаление кисты Бейкера, бурсита, туннельный синдром, УВТ. МЦ «Надежда», Череповец, Металлургов 19Б, телефон 57 12 12. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
4: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный. Супер отдых для семьи. Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
5: Кондитерская фабрика «Атак» поздравляет с великим праздником – Днем Победы. Это самый значимый, вечный и объединяющий многие поколения праздник. Пусть этот день вновь напомнит всем нам о том, какой ценой было отвоевано мирное небо. Низкие поклоны и огромная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их героизм и великий подвиг. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Кондитерская фабрика «Атак» желает вам благополучия и мирного неба над головой, счастья, спокойствия и крепкого здоровья вашим родным и близким.
6: Вам лучшие виды Череповца, детям море веселья, всем отличное настроение. Колесо обозрения «Звезда Череповца» и комплекс призовых аттракционов ждут вас на набережной. Романтика, высоты и азарт веселья для всей семьи. Работаем ежедневно. «Звезда Череповца» на набережной. Узнайте больше ВКонтакте. Колесо Череповец. Для детей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
3: Большое кино про большие машины.
4: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
5: Да жму я!
4: На газ или на тормоз?
3: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Пицца-фабрике 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J-Q J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: О, Катан, 162,
2: грядки из оцинкованной стали, поликарбонат СУЭП защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
3: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
4: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-300-1.
5: Ты любишь покорять природу? Твоя стихия – леса и озера. Ты мастерски бьешь без промаха. Твой улов вызывает зависть друзей. И если нет предела совершенству, всегда стремись на уровень выше. Пришла пора готовиться к весенней охоте. В магазине «Медведь» найдете все необходимое. Действует система скидок. Ждем вас по адресам. Город Вологда, улица Гагарина, дом 41. Город Череповец, Октябрьский проспект, дом 38.
6: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
7: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
8: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна, Тимохина 7.
9: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203, код города 82-02.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
1: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
2: Забор я покрасить чуть не забыла. В Ершовке хорошую краску купила. Чтоб ярко, красиво и выгодно было, всегда выбирайте себе Тикурила.
3: Целая палитра экологически чистых, стойких и ярких красок Тикурила на базе Ершовка. Химиков 8Б.
4: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
5: Катар 162-605 Вологодской области, Череповец, проспект Победы, дом 101, Дощиня 2, Огрест 18-252-586-76. Не является публичной офертой информации об организаторе мероприятия, правилах обретения, количестве призов или выигрышей результатов на такого мероприятия, сроках миссии, порядке получения, указано на сайте пиццафабрика.рф или по телефону 8-805-500-600.
6: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
7: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
8: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на Безымянной. Супер отдых для семьи. Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
9: Ты любишь покорять природу? Твоя стихия – леса и озера. Ты мастерски бьешь без промаха. Твой улов вызывает зависть друзей. И если нет предела совершенству, всегда стремись на уровень выше. Пришла пора готовиться к весенней охоте. В магазине «Медведь» найдете все необходимое. Действует система скидок. Ждем вас по адресам. Город Вологда, улица Гагарина, дом 41. Город Череповец, Октябрьский проспект, дом 38.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02.
11: Дорожное радио.

Я выбираю любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю, мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой ни жарко летом, ни шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревне действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
1: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный. Супер отдых для семьи. Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
2: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
3: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. Ноль плюс.
4: Ты любишь покорять природу? Твоя стихия — леса и озера? Ты мастерски бьешь без промаха? Твой улов вызывает зависть друзей? И если нет предела совершенству, всегда стремись на уровень выше. Пришла пора готовиться к весенней охоте. В магазине «Медведь» найдете все необходимое. Действует система скидок. Ждем вас по адресам: город Вологда, улица Гагарина, дом 41. Город Череповец, Октябрьский проспект, дом 38.
5: Построить свой шикарный дом и жить легко, красиво в нем. В Ершовке материал, что надо. Бери дешевле все со склада. Уютный дом и любимая баня из дерева начинаются с визита на базу Ершовка. Ждем вас на Химиков 8Б.
6: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
7: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J-Q J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
8: О, Катан, 162-652-1, город Череповец, проспект Победы, дом 101, Тощиня 2, ОГРС 18-352-56-76. Не является публичной официальной информацией о результатах мероприятия, правилах проведения, количестве призов или высшим результатом такого мероприятия, сроках внести порядки получения указан на сайте pizzafabrica.rf или по телефону 8-805-500-600.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 8202. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
2: Супер отдых для семьи.
1: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
3: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат СУЭП защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
4: Чтобы радовала краска, никогда не подводила, вы в Ершовке выбираете бренд надежный «Тикурила». Легендарная краска с финским акцентом и европейским качеством. Большая палитра цветов, стойкость и экологичность. База «Ершовка». Химиков 8Б.
5: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

0: Реклама.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень.

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Реклама. На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
1: Супер отдых для семьи.
0: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
2: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

помериться с этими людьми. Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-па! Носи готовенького! Цик-цик-цик-па! Кто?

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: Семь верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться, что ты

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

наши 5 номеров из 6 угадаем с тобой. Самому мне не надо наши 5.

0: сколько же дорог вокруг.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Суровая статистика», «Опасные ошибки» и «Супружеская поддержка». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Статистика безжалостна. Риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем. Впрочем, есть и правила ночной езды. О них и поговорим. Во-первых, ветровое стекло. Оно должно быть чистым, иначе разводы, невидимые днем, ночью превратятся в сплошную проблему. Во-вторых, если ночью есть...

0: Едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Кстати, именно поэтому еще и опасайтесь грузовиков. Далее, при встречном разъезде будьте готовы, что вас могут ослепить. Для того, чтобы этого избежать, надо смотреть немного вправо, на обочину, а общую картинку воспринимать боковым зрением. Ногу, кстати, лучше перенести с газа на тормоз, в случае чего у вас будет полсекунды форы. И еще, держите в порядке собственную оптику. Фары должны быть чистыми и отрегулированными. Российские гаишники выяснили, какие ошибки водителей чаще всего приводят к ДТП. Среди опаснейших оказались отвлечение внимания, ошибки при прогнозе дорожной обстановки и спешка. Именно они приводят к самым тяжелым последствиям. Чуть меньшие последствия вызывают недооценка собственного ошибочного поведения, недостаточное владение навыками управления транспортным средством и плохое настроение. Что интересно, бездействие также причислено к серьезным ошибкам. Замыкает этот список неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства. Что ж, тоже ошибка. Кто ж на сломанном авто лезет на дорогу? Вы в курсе, что первую просветительскую автомобильную акцию провела жена Карла Бенца? Да-да, того самого Карла, который изобрел по-настоящему работоспособный самодвижущийся бензиновый экипаж. Сам Бенц, порадовавшись своему изобретению, вскоре приуныл. Коммерческой выгоды даже близко не было видно. Тогда дело в свои руки взяла фрау Берта. Тайком от мужа она вместе с сыновьями уехала на машине в соседний городок. Ситуация такая, скажем, неоднозначная. Не забудьте, на дворе 1888 год. От техподдержки еще и не слышали, а пункт назначения в 180 километрах. Несмотря ни на что, смелая женщина доказала, что изобретение ее мужа является не бесполезным техническим чудачеством, а началом новой эры – автомобиля. И да, коммерческая деятельность господина Бенца с того момента пошла в гору. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.